Потому что позорно, что просто, что она не станет себя загнать. Первое время, не имеет никакого.